0: таанатта оқаралассимаммию тунгасуттилармилагу иллериарунэрсиммиутин
1: ааниувнга ааниохэтто хиннуажуангувнга саллунит саллуит нунавимми илагасаалуккэкко эхалуммиут итту югала кингуваангит атаатсяагалаажоқаккуи итту югала атсахалаажоқама увилуалуммик атаатсяагалаажунга тоолусеоқиттуми итту югала ангажунганит илагасаалусиссаллуни хаой матутсигумавунгаатсунааммариппаси аммало канатсиормиохоартамиу куутсиармиоқасаи илагиммияси майнаисулутак атсунааммариттара литиа аариарлу аммало йивоа аариак чаасуалу такуахаттасимаяапиккалу таппаани нунавууммиут аанеохиттохиннуажуангувнга иққауматсисуунгувнга илитсиник илагиингоқатта аахатигиингоқатта хаоиматсиалангавусси аммало саллимиут аякулумма аякулумма ананамма илагилаажанги хуппануапааллажаа ананахалаажоқамма хуппануарчуа тааллажаамик накумимариалу
2: Tegbawatikpaka. Amma, dahil kung ay dunigagin mo, yuka ka, angayog ka, angayog alo, tekwa, teka nito, tumiyo amma, liyo mo meli, takwa, amma meli, tisaka, good morning meli, takso, igbitaw kami, ublokat siya, nakputi, Amani silettel subadlerma umertuk nyak pitamaja tau tu yaki aulak tau nunga dak munga badlera yang mata kinali waksu lokan nyak tu aksu amma tek ponga nau yanu tek kwai lak kami sung mata tau alok paka amma kwianu Bibisyuga. Kaya tusabang nakpa. Teko ano sa kiksani. Aksu. Teko tusayo luktat siya sa mami. Ublakat siya ta. Ublakat siya ta. Kuyan na may kalo tabi.
0: Eh, kuyan na may tunin na kong nakinaw. Ublakat siya rin.
2: Ay, bit. Bye.
0: Bye. Tanato kala si mami yung kinawi. Naki kala vi. Tungasugit.
3: Hello,
0: Jerry.
3: Hey, Obama.
0: Hey, do you have order to deal?
3: Okay.

Имарсуунгортоқ силарюутиллугуу натернақ мақукатактумут имарюунгортоқ имарсуунгорпоқ имаксақ нилак апуллуунни титугаксаугуни имаксаувоқ иммаксартоқ ниланмит апуммиллуунни имиксамит ауксиийоқ иммаксарпоқ Imarik ilurekut imermit orsumilunit imakaroni imakarjukunilunit imakakpok. Immarektok apot nilaglunit auksiangoyok imakarekpalliakpat imakarekpok. Uviniup atagut imakarekpalliayok immarekmiyok. Kamik umialunit imaktar palliaderuni immarermiyoq. Immarqai qanortuuruseq aayi qateqarluni qanoq iluanaarlugu pilluarunnarmangaarmit pititauyunnarmangaarminilluunniit. Imarluk ilurequtiup imanga piungippat Imarluuvoq. Imaruk uqaruseq atortauvaktuvinermit naluneersitjuseq. Immaruk inuqatiminut atortuksamit atugaksarmilluunniit iqqaippaallaguseq. Imarluiyeyoq ilureqqut Сурумит имақарпат салуммарсайюк имарлуийеивоқ. Имарлурик илуреққут орсуалуққаутилуунниит сурууюнгмит имақаруни имарлуриувоқ. Имарлак имақ сикуарсималуатуиннартоқ атугаксаунгиттоқ имарлаувоқ. Иммажайоқ нилак имилиорасуклугу иммаксараиппат иммаравоқ. Иммаджейккутаа кисутуиннақ иммаяттоқ илуагут силатаагуллуунни уссингнерсамит қаусилиджейккутигигуниук иммаджейккутигиваа. Иммаяттоқ кисутуиннақ аңмайоқаруни уссингиккунилуунниит имақарияппат иммаяппоқ. Иммаянгиттоқ кисутуиннақ иммаджеерсимагуни иммакпаллиаянгиккуни иммаянгилақ. Камиаруит қаллунаарчингаит имарсиусиуғисимайют иммаянгиммиют. Имавик икиуп имаңа имавиувоқ. Имаавиктоқ умеақ аңиоқ умеартурнарситиллугу имаануартауйоқ. Имаавиппоқ. Имавиттоқ умеартуртоқ сикуккут аққуллиортоқ аюрсисималаорлуни имақаллауминмат аққутиксаттиарилерами сикурасаангиттумуарами имавиппоқ. Имавингмиутақ имармиутақ нерджутигиут икирмиутаугуни имавингмиутаувоқ. Имавингнасуктут сикулисаартиллугу сикуилисаартиллугулуунниит аяурсаарлутик униакатаклутиглуунниит аққуллиорлутик иматтиаваңмут аққутиттиаваңмуорасуктут. Имавингнасукпут имариақ тукту наттерлуунниит наггуангагут неқингатару икиангагуурлуни иммаксималруюнгнилик кинеруюктумит таманна имаңа имариангувоқ. Имаариартортоқ наноқ имаанут синаанганулуунниит қимаайоқ имаариарторпоқ. Имариктоқ накатартунит нуглуктартунилуунниит питаангунеа

тама жахадерийникулук канинааралуарлугу тававанналу агунгилуарлугу пекатигияр таппахиммикка катагармата тортулаавик жуалертаралуара пекатига тааван аксоорлунга тусартуугалуарлукиар тусангитторлукиар таавун ингеккааннармат айвитауккуамиксаана айви хаглияаллаккалуармат таканна тагуксауллариксигалуарлут айвиит упагасуктапу утторжуанила таввали киммикка хакигалуарлут таавун халериик тинникулуммут ингеккасингилерлунгалу тамааналу таманна катаквигисаартара хамутима катаквигикутаак танга катаксимапигикутаак танга тамаананну тиккамилу тамаанару ивуулаасиллуни хамути кейбуяваллаасигиарпук таппатаппани ивуяваллаасигиар матик киммикка какисималерлутиугалуа ивуяваллаасигаатуарами катсунгайкулууллуниугалуар таманна ивуулаарпаллаасийоо тамауна камутима иниагуну тиллуни камутик аккусаарлуниги тамауна нутикками тамауна ивуулаарпаллаасиллуни катсунгайкулуугалуарлуни таманна ивуулаарпаллаасийоо камутииккаглу аққарпаллаасикаутигиллути таба камутима хаангана илларпу ниугиагалуагумалу катакаутигиниарлу таба атсиксиваллиатуиннерматти савиккувин махаангануарлунга пекатигасули таавахаулингитто унгаммутуиннарто таба ивуяуниаалернинне қауиққуулибунга таппани савиккувин махаангани лералуарлунга аттиксиваллиатуиналермигами таана савиккувига супуйуккувигаилаан аққасигиарминмат тайманна кисиана санниму таавунга ниугиарлунга сааттукулук тама сақаулимагалуарлугу тайманна кисианиулермат таавунга санниму ингеққаумигиарлунгалу аммагиарлунга иманна катакаутигингитсуумигиагалуарлунга ингеккаумигиарлунга санимугиагалуартунга тамаунгатсиакулуксуокаимма ингеккауминглуаяарлунга катаклунга катакаутигитсиаммариллунга катаккама таппа кататуарама таманна имаарпигиляра сивунингаара имикпаллиагиарлугу таавунга унгаммут ингеканасусигиарлунга асуиле ингеккаартиккалуарлунга имикпаллиааллугу таманна сивуннингаарияра какиппиксаунгиммат катакаутигитсиаммариккама таманна имикпаллиааллугу таавунга халериинниумиксаану ингеккаваллианасусигиарлунга таманна ивуулааққауйо апуутияриермигами иманна суккаатсукулуугалуар суккалиюалукту исумагилеракку исиккакка аттортартаусеққаарлутик таунангат ивуваллиайами таматумангат аттортартаусилларивунила аттортартаусигиармата сиимик таагума тама таунанга атингааннит иманна аққасикаутигитсиаммариниаққуулилерлунга аттортартаусиюалуумата исиккакка таунанга ивуулаарпаллиайуми таавунга ингеққаумигиалларивунгаила таманна тукерлиумиллугу таунна ивуйоо ақилуарлунилу сааннами тукерсигиагалуарлунга ақигилуарлугулу таавунга ингеккаумиартуккалуарлунга катакаутигитсиаммариккиллунга

nangyarnang ittuma aruni iginniatuinnarpa qimagniatuinnarpa taununngarniasiarluni nilaktaallalerlut maanilipeqqusaqaratta nilaktaallalerlut atappa taununngarniasiarnattin suvvakkuornattinni nilaqaujaarlulerluta nilagmusavukkuvunngutaqaujaarlulerluta taunani ullumutappa maulerasunniarpugut sinaasiorniarpugut uppaluunni aiversiornakaallakpat пилуартума аиверсиорасуклуни таунани аулажумсиорниарлуни нилак ангижулугалуарлуни соқутаунгиттиарман аммалу айбакааллаклуни усиксахаликааллаклуни миккигиакканнерниарлугу соқутаунгиттиарлуни соқутаунгиттиарлуни амма айбаклуни кангиварниалерлуни таппаунгайлаа туппамунгауниалерлуни тамармиттиаммари игиттариахангиммиё таанна нила туббамаарниатуиннарна қаулимагалуарлуни таб айбаглуни таунана канангиттукаллаарлуми айбаглуни нилак